хлопца. Кто вьёшь вокруг пальца колейного хлопца? Где танчить, якби не было конца?